0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмат Хаджи Кадыров и как учил нас

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук у микрофона Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В столице Мавритании, Нуакшоте, проходит международная конференция, посвященная жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В мероприятии принимают участие государственные, религиозные и общественные деятели, эксперты и ученые из десятков стран мира. Конференция проходит при участии президента Мавритании Мухаммада Ульшейха Аль-Газуани. Чеченскую республику на международном форуме представляет советник главы Чеченской республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Конференцию уже в 40-й раз проводит исламское культурное объединение во главе с шейхом Мухаммадом Аль-Хафизом Ан-Нахви. В этом году участники обсуждают вопросы пророческого руководства в управлении многообразием различий, а также укрепление ценностей. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась выставка «Искра мастера», приуроченная ко дню чеченской женщины. Свои работы представили мастера декоративно-прикладного искусства Эдуардов Султанов и Хеда Макалова. В экспозицию вошли более 60 авторских произведений из дерева и войлока, отражающих самобытность чеченского культурного наследия. Выставка позволяет гостям ближе познакомиться с результатами кропотливого труда мастеров и многообразием декоративно-прикладного искусства. Работать данная экспозиция будет около месяца. 20 портретов участников специальной военной операции представили в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. Их написали известные художники Оренбургской области. Среди посетителей выставки были студенты и школьники. В рамках международной патриотической акции «Я вернулся, мама» впервые проходит выставка и показ документального фильма «Защитники Отечества». Сюжет рассказывает об участниках специальной военной операции и об их подвигах. Организаторы также планируют снять документальный фильм о Чеченской Республике. В нем хотят рассказать о событиях и великих

Великой Отечественной войны, в том числе о боевых действиях и обороне региона. Мероприятие прошло при содействии Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

Друзья, 8.09, точнее 06, столица, что-то я слишком быстро иду. В общем, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. С вами Мадина Тавсултанова, до 12 часов ровно буду я. Вот, и, конечно же, самыми лучшими композициями чеченской эстрады, самыми лучшими программами, интересными программами, такие как «Интересные факты», да-да-да, это моя программа, если что. Вот, друзья, ну и, конечно же, мы поговорим о сегодняшних праздниках, которые отмечаются 18 сентября в пятницу. Да, сентябрь уже почти что прошел, можно сказать, что-то слишком быстро идет время, так что, возможно, сейчас действительно 8.09, а не 8.06, друзья. Давайте посмотрим, что у нас сегодня такого отмечается. День секретаря в России отмечается сегодня. Друзья, всех причастных к данному празднику мы поздравляем искренне, желаем вам успеха в работе, счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас все...

в жизни было хорошо и чтобы у вас все в жизни получалось. Международный день равной оплаты труда также отмечается сегодня, друзья, и Всемирный день мониторинга воды. Советуем про этот праздник поподробнее прочитать. Очень интересная история. Ну и, конечно же, про знаменательные события хотелось бы отметить пару дат, а точнее только одну дату. Это 1941 год. Тогда в Красной армии введено понятие «гвардейская часть». Друзья, всех именинников сегодняшнего дня мы поздравляем. Желаем вам тоже всего самого наилучшего и самого светлого. Улыбайтесь, дарите свою улыбку своим окружающим людям, кому-то на радость, а кому-то на зло. Друзья, в качестве подарка композицию вам поставим обязательно. Это наш, как таковой, музыкальный подарок по традиции. С днем рождения еще раз и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
6: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Давай по-настоящему.

0: Подробнее на beeline.ru.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиянам объяснили, какая защита смартфона оптимальная. Оптимальным способом защиты смартфона от несанкционированного доступа является сочетание надежного пароля и биометрии. По словам экспертов, распознавание лица или отпечатка пальца удобно для повседневной разблокировки, а код остается основным способом подтверждения личности. Также рекомендуется использовать длинный и непредсказуемый пин-код, либо буквенно-цифровой пароль. Биометрию при этом стоит подключить как дополнительный способ входа. Такой подход позволяет совместить удобство быстрой разблокировки с более надежной защитой устройства в ситуациях, когда биометрическая авторизация недоступна. Специалисты также посоветовали не использовать очевидные комбинации цифр и не сообщать установленный код другим людям. Вводить его на виду у посторонних тоже не стоит. Злоумышленник может запомнить комбинацию и попытаться получить доступ к устройству позже. В некоторых ситуациях смартфон самостоятельно запрашивает основной пароль вместо биометрии. Например, это происходит после перезагрузки устройства или при срабатывании предусмотренных производителем механизмов безопасности. По мнению экспертов, такая особенность дополнительно повышает уровень защиты, поскольку для доступа в этих случаях недостаточно одного отпечатка пальца или изображения лица. Если владелец опасается, что кто-то пытается разблокировать телефон без его согласия, биометрию можно временно отключить. После этого для следующего входа потребуется именно код-пароль. Это может пригодиться в ситуации, когда существует риск принудительной разблокировки смартфона с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Отдельное внимание эксперты советуют уделить сим-карте. Для нее также можно установить пин-код. Такая мера защищает номер в случае, если злоумышленник получил физический доступ к сим-карте и попытается использовать его в другом устройстве. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
0: 105.4 FM.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса.

0: Понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус» – ваш комфорт, наша главная задача.
1: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная как ночь, она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
2: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
1: В смысле, это как?
2: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Город и радио, которые мы любим. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. У осьминога прямоугольный зрачок, что дает обзор на все 340 градусов. У человека, кстати, всего 190. В Индии 50 миллионов обезьян. Щупальца гигантской арктической медузы могут достигать 36 метров. Зрение ястреба в 8 раз лучше, чем у человека. Самые большие тигры – уссурийские. Высота в холке у них до 115 сантиметров. Максимальная длина тела – больше 3 метров, а максимальный вес – 280 килограмм. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. 105.4 FM.

0: анонс.
1: В Чеченской Республике начал работу телефон горячей линии главы Чеченской Республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. В случае возникновения проблем с ведением бизнеса предприниматели могут обратиться по номеру 8 967 225 95 95. 8 967 225 95 95.

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая,

0: дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баайф.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовая стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джиланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. И еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105,4 FM.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Друзья, 9:03 в столице, эфир на радио Грозно продолжается, и, конечно же, самое время поговорить о прогнозе погоды. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 20 градусов, на улице облачно, но с прояснениями к вечеру температура поднимется до плюс 24, будет облачно уже, без прояснений, как вы поняли, вечером плюс 22 и ночью плюс 19. Влажность у нас около 60% и закат солнца 18:03. Всем мы желаем хорошего дня, прекрасного настроения. Друзья, оставайтесь на волне 105.4 FM и одевайтесь уже по прогнозу погоды.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Итак, друзья, 9:22 в столице. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. У микрофона Мадина Тавсултанова. Я к вам с хорошей новостью. Как обычно, стартовала наша рубрика «Следуй за маршрутом», в которой вы можете выиграть наивкуснейшие пиццы от нашего постоянного партнера Рафаэла Эспозита. Для этого вам необходимо просто угадать, куда именно мы сегодня отправимся. Ну и в данном ресторане, как мы с вами помним, не только пиццы, но и разная вкусная еда. Обязательно попробуйте, сходите туда сегодня в обед. Находятся они по адресу Пузина, 10, и в торговом центре «Грозный мол» на первом этаже. У них также есть доставка, друзья, 8-928-300-33-85. По этому номеру вы можете заказать себе еду.

Вот. Ну, а для тех людей, которые хотят получить пиццу бесплатно, вам необходимо внимательно слушать подсказки, которые буквально сейчас прозвучат у нас в эфире. Место, куда мы сегодня отправляемся, это живописный водопад, находится в одном из небольших ущелий, примыкающих к реке Шаро-Аргун. Он находится в Шатойском районе Чеченской Республики. Необычное название происходит вовсе не от глагола «давать», а от названия села «дай». А уж название села происходит, как это часто бывает в Чеченской Республике, да, от родового имени людей, издавна там живших. Так что все просто. В данном селе жил род Тейп, и земля вокруг контролировалась этими людьми, поэтому и водопад называли именно таким образом. Друзья, этих подсказок, я думаю, достаточно. Жду ваших ответов на номере 5533 с кодовым словом «привет», а пока что слушаем музыку. Итоги мы подведем в конце этого часа. Всем удачи!

0: Реклама. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, Грозный молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдавс». Город Аргун, улица Тельмана 6. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Шали, улица Ивановская 4.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
2: Копейка рубль бережет.
3: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже не тронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
2: Идея на миллион.
3: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Zone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик – режим свайпов. Пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающей

0: Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус» – ваш комфорт, наша главная задача.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Друзья, 9.55, столица. Пришло время выявлять победителей, точнее, победителя нашей рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. И помимо пицц, как мы отмечали ранее, там широкий ассортимент вкусных и различных блюд, которые наверняка вам понравятся. Находится данный ресторан по адресу Путина, 10, и в торговом центре «Грозный Молл» на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-33-85. Ну, а на сервисный номер, как обычно, поступило очень много сообщений, которых у нас достаточно, да, но самым первым, самым шустрым отгадал человек, чей номер заканчивается на цифры 85-90. Мы вас искренне поздравляем. Эти аплодисменты для вас. Желаем вам приятного аппетита, хорошего дня и прекрасного настроения. Вместе с радио Грозно, конечно же, поставим в вашу честь хорошую композицию в подарок. Вот, и, конечно же, хотелось бы отметить, что правильным вариантом ответа был у нас Дайский водопад. Очень красивое место. И слушайте радио Грозно, друзья, совсем скоро мы вернемся. А пока что слушаем композицию в подарок.

процесс голосования и подсчет голосов. Вопрос о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств Чеченской Республики рассмотрели в Москве, сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даутов. По итогам встречи с вице-премьером Российской Федерации Юрием Трутневым. Во встрече также принял участие министр автомобильных дорог Чеченской Республики Иссат Умхаджиев. Обсуждались актуальные вопросы развития Чеченской Республики и взаимодействия с федеральным центром. В частности, речь шла о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств. Премьер-министр Чеченской Республики подчеркнул, что под руководством главы региона Рамзана Кадырова в республике ведется последовательная работа по повышению качества жизни населения. В Крыму на базе арт-кластера Таврида.арт состоялся показ документального сериала «Семья Ахмат», который стал частью второго в этом году потока программы «Своя культура». Пятисерийную хронику о боевом братстве спецназа зрители восприняли очень эмоционально. Стоит отметить, что фильм снят республиканским общественным движением «Турпалхой» при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печатям и информации и Института развития интернета. Художественным руководителем сериала выступил за заместитель председателя правительства, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Реклама. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8 963 589 99.

0: 99. Лаборатория климата.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру – в порядок, машину – в подарок. «Музаев» – выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикалу 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Мы разделяем твои ценности, поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе, ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
4: Слышали, как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: «Билайн» — лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. «Билайн». Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовая стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джиланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями.

0: деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. И еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105,4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук в студии, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В 8.00 открылись избирательные участки Чеченской Республики. Голосование будет проходить в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Жителям региона предстоит выбрать главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы России 9 созыва, парламента Чеченской Республики 6 созыва, а также представительных органов 15 муниципальных округов и Грозного. Всего в республике работает 541 избирательный участок. Из них 534 действуют на постоянной основе. Еще 7 открыты в местах временного пребывания граждан, 6 в медицинских учреждениях и 1 в СИЗО номер 1. В проведении голосования участвуют 4760 членов участковых комиссий. За ходом выборов следят 3920 наблюдателей. На 243 участках организована прямая видеотрансляция. Еще 291 участок оборудован системами видеофиксации. Это позволит контролировать процесс голосования и подсчет голосов. Вопрос о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств Чеченской Республики рассмотрели в Москве, сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даутов по итогам встречи с вице-премьером Российской Федерации Юрием Трутневым. Во встрече также принял участие министр автомобильных дорог Чеченской Республики Исатум Хаджиев. Обсуждались актуальные вопросы развития Чеченской Республики и взаимодействия с федеральным центром. В частности, речь шла о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств. Премьер-министр Чеченской Республики подчеркнул, что под руководством главы региона Рамзана Кадырова в республике ведется последовательная работа по повышению качества жизни населения. В Крыму на базе арт-кластера Таврида.арт состоялся показ документального сериала «Семья Ахмат», который стал частью второго в этом году потока программы «Своя культура». Пятисерийную хронику о боевом братстве спецназа зрители восприняли очень эмоционально. Стоит отметить, что фильм снят республиканским общественным движением «Турпалхой» при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печатям и информации и Института развития интернета. Художественным руководителем сериала выступил заместитель председателя правительства, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: и радио, которые мы любим.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.
0: 105.4 FM.

105 и 4 радио ДМА или Утюа. Новость чуть. Парад радио Латин. Давокчан айн полезный рюк, айхан рюк, рисковать дирдат айо ишегмелчу, осилвачи, ворбарс итмотюк.

0: Реклама. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Пришло время завершать наш с вами сегодняшний эфир. К сожалению, нам придется попрощаться. Как вы уже заметили, часа приветов сегодня нет, так как сегодня Русб, пятничный день, Цинделшу Русб, Шулама Штал Обол Дойл, Ама Середал Это был. На этом я с вами тоже прощаюсь. У микрофона была Мадина Тавсултанова. Рада была вас радовать всю эту неделю с 8 часов до 12 часов ровно. А также желаю вам хороших выходных, замечательного настроения. Отдохните как следует и оставайтесь на волне 105.4 FM. С нами всегда весело, уютно и классно. Следующая композиция звучит для вас.

المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
8: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
9: Торговая компания «Музаев». Чеченская Республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
10: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
11: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. У осьминога прямоугольный зрачок, что дает обзор на все 340 градусов. У человека, кстати, всего 190. В Индии 50 миллионов обезьян. Щупальца гигантской арктической медузы могут достигать 36 метров. Зрение ястреба в 8 раз лучше, чем у человека. Самые большие тигры – уссурийские. Высота в холке у них до 115 сантиметров. Максимальная длина тела – больше 3 метров, а максимальный вес – 280 килограмм. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маша Лушек в студии, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В Чеченской Республике стартовали многоуровневые выборы. Избирательные участки открылись во всех муниципалитетах региона и в настоящее время работают в штатном режиме. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что для граждан созданы все необходимые условия, позволяющие спокойно, свободно и в полном соответствии со своим волеизъявлением воспользоваться конституционным правом. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что проходящая избирательная кампания станет очередным подтверждением сплоченности чеченского народа, а также наглядным свидетельством общего стремления к дальнейшему развитию и благополучию республики. Внуки первого президента Чеченской Республики, герой России Ахмата Хаджи Кадырова, Хамзат Ахмат Али и Адам Кадыровы приняли участие в голосовании на избирательном участке в родном селе Ахмат-Юрт. На данном участке созданы все необходимые условия для комфортного, прозрачного и безопасного волеизъявления граждан. Избирательный процесс организован в строгом соответствии с законодательством. Помещение оснащено современным техническим оборудованием. Для граждан обеспечена понятная навигация, а за ходом голосования следят независимые наблюдатели. В дни выборов этот избирательный участок традиционно становится одним из главных центров общественного внимания в регионе, неизменно демонстрируя высокую явку местных жителей. Многоуровневые выборы в Чеченской Республике проходят без нарушений, способных повлиять на свободное волеизъявление граждан. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации, первый заместитель секретаря Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Ахмед Дудаев. Он проверил работу Центра общественного наблюдения, где ситуация на избирательном

участках отслеживается в режиме реального времени. По его словам, голосование проходит в штатном режиме, а все процессы находятся под постоянным контролем. Ахмед Дудаев также добавил, что с первых часов открытия участков жители республики демонстрируют высокую активность и приходят выразить свою гражданскую позицию. Слаженную работу и стабильный ход голосования в этот период полностью обеспечивают ответственные ведомства и службы. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

отмечается День секретаря в России, также Международный день равной оплаты труда и Всемирный день мониторинга воды. Поэтому всех вас с этими праздниками поздравляю. Говоря о знаменательных событиях, таких у нас, к сожалению, нет, но есть немаловажные события. Это наши именинники, рожденные именно 18 сентября. И пользуясь случаем, всех тех, кто сегодня отмечает свой день рождения, от всего нашего коллектива поздравляю и желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть все ваши мечты сбываются. Ну а в качестве музыкального подарка свою композицию для вас исполнит Мурат Байкаев.

0: viața și țălu-s boguș bergvai bezambu.
1: Объявление.
2: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
3: Телефон рекламной службы 29

0: Реклама.
1: Бархатный сезон. В разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатный.

0: бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
9: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: прогноз погоды.
1: 14.37 на часах. Эфир на радио Грозный продолжается. И самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, на календаре 18 сентября. Прямо сейчас за окном плюс 25. Будет пасмурно, без осадков до конца суток. Если верить прогнозу, к вечеру температура упадет до отметки плюс 22. И ночью составит плюс 19 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 56%. Ветер северо-восточный. Ощущается как плюс 25 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем 18 часов и 3 минуты ровно.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

Анонс. В Чеченской Республике начал работу телефон горячей линии главы Чеченской Республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. В случае возникновения проблем с ведением бизнеса предприниматели могут обратиться по номеру 8-967-225-95-95, 8-967-225-95-95.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный-Аргун, 5-й километр.

0: Звоните 8-938-00-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх,

0: нужно на сумму 50 тысяч рублей и преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовый стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джиланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. Еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

Сафаровой приняли участие в голосовании на избирательном участке в родном селе Ахмат-Юрт. На данном участке созданы все необходимые условия для комфортного, прозрачного и безопасного волеизъявления граждан. Избирательный процесс организован в строгом соответствии с законодательством. Помещение оснащено современным техническим оборудованием. Для граждан обеспечена понятная навигация, а за ходом голосования следят независимые наблюдатели. В дни выборов этот избирательный участок традиционно становится одним из главных центров общественного внимания в регионе, неизменно демонстрируя высокую явку местных жителей. Многоуровневые выборы в Чеченской Республике проходят без нарушений, способных повлиять на свободное волеизъявление граждан. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации, первый заместитель секретаря Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Ахмед Дудаев. Он проверил работу Центра общественного наблюдения, где ситуация на избирательных участках отслеживается в режиме реального времени. По его словам, голосование проходит в штатном режиме, а все процессы находятся под постоянным контролем. Ахмед Дудаев также добавил, что с первых часов открытия участков жители республики демонстрируют высокую активность и приходят выразить свою гражданскую позицию. Слаженную работу и стабильный ход голосования в этот период полностью обеспечивают ответственные ведомства и службы. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

Это был Юсуп Алиев с композицией «Дай мог». На часах у нас 15.05, и на радио «Грозный» стартовал час приветов и поздравлений. Напомню вам быстренько о наших правилах. До конца этого часа вы можете передать приветы своим родным и близким через наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Грозный». Там для вас я выгрузила специальный видеоролик. Также, помимо того, что вы можете сегодня передавать приветы, вы можете еще и заказать любимую композицию через короткий сервисный номер. Это 5544, кодовое слово «Соло». Вот, и не забывайте, пожалуйста, перед тем, как отправите текстовое сообщение на сервисный номер с заказом композиции, уточните имя исполнителя и название композиции. Только после этого я смогу поставить заказанную вами композицию. Ну и открывает наш час очень красивая песня в исполнении Ильяса Ибиева «Без Амангура». Это новинка за этот год, и звучит она для всех тех, кто слушает радио «Грозный».

0: Улхазар шханнашках алам наделало, органет улгени док ай алло. Улхазар шханнашках алам наделало, органет улгени док ай алло.
1: Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
6: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой «Аймед». В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишите на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является

0: частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Марзо представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская Марзо. Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр Грозный Молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдаус. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Башир Багиреев с композицией «Вон и делала дуак». На часах у нас 15:23, час приветов на радио Грозный. Продолжается зачитки ваших первых текстовых. Просят передать огромный салам Машал, брату Ибрагиму, который сейчас в пути. Пожелайте ему счастливой дороги. Под этим сообщением у нас сестра Седа подписалась. Всем тем, кто в дороге, мы передаем дух салам Машал и желаем хороших дорог. Далее просят передать Сумае огромный салам Машал, которая поехала в гости к бабушке. Ей тоже желаю счастливого пути. И бабушке тоже просят передать дух салам Машал, пожелать ей крепкого здоровья и долгих лет. Под этим сообщением у нас не подписались. И просят поздравить с днем рождения также Муамада, которому сегодня исполнился 21 год. Поздравляют его все так родные и близкие. Далдейкал войлху Муамадала масу вочум нахлар войлху. Амин везиндел. Мы его тоже поздравляем и желаем ему всего самого прекрасного. А сейчас свою композицию для вас исполнит Зайнаб Юсупова, и далее у нас будет азан.

0: الحزين يا أبي العزيز.
1: Радио «Грозный».

15:42 на часах. Скоро час приветов на радио Грозный подойдет к концу, поэтому успейте в наш телеграм-канал, пишите ваши сообщения, передавайте приветы родным и близким и радуйте их без повода. Так, просят Марке передать огромный салам Маршал, пишут, что она работает на Беркате. Всем тем, кто с которыми она работает, тоже передают огромный салам Маршал и желают хорошего, продуктивного рабочего дня. Далее просят также передать огромный салам Маршал Сулейману. И под этим сообщением у нас, к сожалению, не подписались.

0: Реклама. Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. Вершина. Все, что нужно автосервису. Хан Плаза. Элитный

0: мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ну что же, 15:53 на часах, час приветов у нас подошел к концу. Буду зачитывать ваши последние текстовые сообщения, которые вы успели отправить в наш телеграм-канал. Итак, появляется в чате наша постоянная слушательница Марина Халбехаро. Маринчик, Марчугал, очень рада тебя видеть. И пишет она следующее. Приветик, Миланчик. Я бы хотела поздравить своего воспитанника с днем его рождения. Манаева Абдул-Малика, отважного и смелого мальчика. Желаю быть мужественным, решительным, веселым, жизнерадостным. Желаю стать надежной опорой отцу и замечательным помощником маме. Желаю хороших друзей в жизни, успехов в твоих делах. Дал и Маня, и Сламя. Мокш хайдейна на

Мута, канки волкрах, онокчун дуак долшко мяш волшко, онокки волкрах, цувеш аладал. Амин, везните, очень красивое поздравление, подписываюсь под каждым словом, да, алдикан стукулах, воля. Далее пишут нам, добрый день, радио Грозный, вам тоже доброго дня, и все, кто вас слушают в эту минуту. Хочу от души поздравить Тимура Алиева с его днем варенья, от всей группы тропами предков, да, алдикал вэл, дит алдикнак бям, да, и ал дик дуаша долша щалт ешме кхил еще от ног чевизен конах вот и морда ал дикан сбегам балкон хотен дагна ларамца Ларисе Албайтен хамбу. Вы знаете, не смогла пройти мимо этого сообщения, подписываюсь под каждым словом, потому что Тимур действительно является очень хорошим, очень достойным человеком, и вот пользуясь случаем от всего коллектива ЧГТРК «Грозный», тоже хочется присоединиться к данному сообщению, поздравить его с днем рождения. Тимур, от всей души вам желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена гармонией, глубоким смыслом, искренней радостью. Пусть ваши добрые дела и принципы всегда возвращаются к вам уважением людей, благополучием, успехом в делах, крепкого здоровья, верных друзей рядом, неиссякаемых сил для новых победала. Масу вочумнах лырвяш дуку шешка. Ирстош мокшвах вэлко. И специально для Тимура Алиева в качестве музыкального подарка прозвучит следующая композиция. Как раз-таки она сегодня закрывает час приветов на радио «Грозный».

0: Новости.
1: Маша Лушек в студии, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В Чеченской Республике стартовали многоуровневые выборы. Избирательные участки открылись во всех муниципалитетах региона и в настоящее время работают в штатном режиме. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что для граждан созданы все необходимые условия, позволяющие спокойно, свободно и в полном соответствии со своим волеизъявлением воспользоваться конституционным правом. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что проходящая избирательная кампания станет очередным подтверждением сплоченности чеченского народа, а также наглядным свидетельством общего стремления к дальнейшему развитию и благополучию республики. Внуки первого президента Чеченской Республики, герой России Ахмата Хаджи Кадырова, Хамзат, Ахмат, Али и Адам Кадыровы приняли участие в голосовании на избирательном участке в родном селе Ахмат-Юрт. На данном участке созданы все необходимые условия для комфортного, прозрачного и безопасного волеизъявления граждан. Избирательный процесс организован в строгом соответствии с законодательством. Помещение оснащено современным техническим оборудованием. Для граждан обеспечена понятная навигация, а за ходом голосования следят независимые наблюдатели. В дни выборов этот избирательный участок традиционно становится одним из главных центров общественного внимания в регионе, неизменно демонстрируя высокую явку местных жителей. Многоуровневые выборы в Чеченской Республике проходят без нарушений, способных повлиять на свободное волеизъявление граждан. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации, первый заместитель секретаря Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Ахмед Дудаев. Он проверил работу Центра общественного наблюдения, где ситуация на избирательных участках отслеживается в режиме реального времени. По его словам, голосование проходит в штатном режиме, а все процессы находятся под постоянным контролем. Ахмед Дудаев также добавил, что с первых часов открытия участков жители республики демонстрируют высокую активность и приходят выразить свою гражданскую позицию. Слаженную работу и стабильный ход голосования в этот период полностью обеспечивают ответственные ведомства и службы. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Грозный, когда жара берет город в свои объятия.

0: достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. И еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolut iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolut iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

Избирательная комиссия. Организовано общественное наблюдение. 18 сентября в Чеченской Республике стартовало трехдневное голосование. Жители региона избирают главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы, парламента Чеченской Республики, Грозненской городской думы, а также представителей органов местного самоуправления 15 муниципальных округов. В числе первых на избирательные участки пришли региональные координаторы федеральных партийных проектов «Единой России». Они также подчеркивают, что активная гражданская оппозиция является фундаментом стабильности и поступательного развития страны. Итоги текущие избирательные кампании напрямую повлияют на законодательную и исполнительную повестку, а значит и на темпы реализации ключевых программ в муниципалитетах. На избирательных участках Грозного повсеместно отмечается высокая явка, отметили в ведомстве. Жители начали приходить с самого раннего утра, и поток людей не уменьшается на протяжении всего дня, что свидетельствует о высокой гражданской активности горожан. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров также побывал на избирательных участках города, где ознакомился с организацией избирательного процесса «Текущая явка» и пообщался с избирателями и ответственными лицами. В мэрии добавили, что голосование проходит без нарушений. На участках организованы праздничные мероприятия. Звучит музыка и проходят народные гуляния. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: «Волгопро» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные и стальные котлы мощностью до 6000 литров.

0: 100 киловатт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 киловатт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус».

0: находится в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: встроился в эту концепцию, в реализацию этой программы?
1: В данной ситуации горячая линия является дополнительным инструментом для предпринимателей, людей бизнеса, с помощью которых они могут решать свои административные организационные вопросы. Мы с вами прекрасно понимаем, и наш глава Рамзан Ахматович Кадыров, Дал Аль-Шойли, лучше всех понимают, что средний класс, малое и среднее предпринимательство – это значительный инструмент экономики в любом государстве.

и начать заниматься бизнесом. Но мы с вами знаем, что в соответствии с законом есть определенные сроки, по которым государственные учреждения должны, соблюдая эти сроки, исполнять свои обязанности, то есть ставить на учет индивидуального предпринимателя, или же, если это касается муниципальных органов, выдавать разрешение на строительство. Но люди к нам обращаются часто с просьбой, что нельзя ли ускорить этот процесс.

0: для разъяснения. Очень часто мы на своем уровне даем ему нужные разъяснения, и этот вопрос закрывается. Но если обращение бизнесмена или предпринимателя требует каких-то специфических знаний, которыми обладают именно, допустим, кадастровая палата, или же земельные вопросы, или же налогообложение, мы соответствующим образом эту заявку оформляем и переправляем в тот исполнительный орган власти, который обязан его рассмотреть и дать подробную информацию.
1: Скажите, а сколько времени в среднем занимает обработка одного обращения и получение ответа или решения?
0: Большая часть обращений у нас снимаются прямо в день обращения. Если человек обращается утром, то уже после обеда или ближе к вечеру он получает соответствующий оперативно. Полный ответ. Да, здесь все наши органы исполнительной власти очень хорошо срабатывают. Спасибо им большое за это. Самые сложные вопросы у нас рассматриваются в среднем 3-4 дня, не больше.
1: Понятно, что времени прошло не так много, но, может быть, были какие-то прям сложнейшие какие-то ситуации, которые удалось разрешить благодаря звонку на горячую линию.
0: Таких очень сложных вопросов не было. Я уверен, их в принципе быть не может, потому что у нас в республике все ведомства довольно четко работают. Есть указание главы нашей республики Рамзана Ахматовича Кадырова, чтобы каждое ведомство уделяло особое внимание всем лицам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, потому что предпринимательство – это основной столб любой экономики. Глава наш Рамзан Ахматович это понимает лучше всех. В этой связи у нас органы исполнительной власти работают очень четко. Если к нам идет какое-то обращение, в основном это были обращения, опять-таки, по ускорению рассмотрения тех пакетов, которые переданы в те или иные органы исполнительной власти.
1: Магомед Зиудинович, что бы вы сказали предпринимателям, которые, может быть, опасаются обращаться на горячую линию, думают, стоит ли звонить, что бы вы им сказали?
0: Как я сказал в начале нашей беседы, гарантом спокойной работы любого предпринимателя в нашей республике выступает сам глава нашей республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. И они смело могут обращаться к нам с вопросами, если они у них возникают. Если вдруг на каком-то этапе у них возникает какое-то административно-бюрократическое препятствие, они могут смело к нам обращаться, и мы соответствующим образом дадим им полные разъяснения, подключим нужные инструменты и решим их вопрос.
1: Ну и давайте напомним нашим слушателям номер горячей линии и в какое время предприниматели республики могут обратиться.
0: Телефон горячей линии главы Чеченской республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова 8-967-225-95-95. Обращайтесь, будем рассматривать, помогать, решать вопросы.
1: Обращаться можно в течение рабочего дня или какое-то время есть определенное?
0: Ну, желательно в течение рабочего дня и в рабочие дни, так как если этот вопрос сопряжен с тем, что нам надо привлекать какое-то ведомство, а выходные дни, как мы понимаем, не все могут быть на работе, мы не сможем сразу дать ответ. А так, к нам они могут обращаться, конечно, в любое время, присылать в виде текстового СМС или же даже позвонить. Ну, желательно, конечно, в рабочие дни.
1: Магомед Зиудинович, спасибо вам большое. Желаю дальнейших успехов в вашей работе. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был помощник председателя правительства Чеченской Республики Магомед Музаев. Обсуждали мы работу телефона горячей линии главы Чеченской Республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания, Адыкел.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».

0: 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиянам объяснили, какая защита смартфона оптимальная. Оптимальным способом защиты смартфона от несанкционированного доступа является сочетание надежного пароля и биометрии. По словам эксперта,

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в Гемотест. Сладкие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такое есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Россия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои.

0: и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: В магазине «Баайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баайф».
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. У осьминога прямоугольный зрачок, что дает обзор на все 340 градусов. У человека, кстати, всего 190. В Индии 50 миллионов обезьян. Щупальца гигантской арктической медузы могут достигать 36 метров. Зрение ястреба в 8 раз лучше, чем у человека. Самые большие тигры – уссурийские. Высота в холке у них до 115 сантиметров. Максимальная длина тела – больше 3 метров, а максимальный вес – 280 килограмм. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен.

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталей.

0: лазерников, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
1: Копейка рубль бережет.
2: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже не тронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
1: Идея на миллион.
2: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Zone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик – режим свайпов. Пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Новости.
1: Маша Лушук в студии, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в первый день голосования вместе с вице-премьером Чеченской Республики, министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым посетил избирательную комиссию Чеченской Республики и Центр общественного наблюдения. Они ознакомились с ходом голосования, организацией работы избирательных комиссий и наблюдателей. По поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, обеспечена четкая и слаженная работа всех ответственных служб, созданы необходимые условия для проведение голосования в строгом соответствии с требованиями законодательства, обеспечение прозрачности избирательного процесса и соблюдение прав граждан. Каждый человек должен иметь возможность беспрепятственно проголосовать и быть уверенным в том, что его голос будет учтен, отметил Магомед Даудов. По его словам, в Чеченской Республике работают 20 территориальных и 541 участковая избирательная комиссия. Организована общественная

Наблюдение. 18 сентября в Чеченской Республике стартовало трехдневное голосование. Жители региона избирают главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы, парламента Чеченской Республики, Грозненской городской думы, а также представителей органов местного самоуправления 15 муниципальных округов. В числе первых на избирательные участки пришли региональные координаторы федеральных партийных проектов «Единой России». Они также подчеркивают, что активная гражданская оппозиция является фундаментом стабильности и поступательного развития страны. Итоги текущей избирательной кампании напрямую повлияют на законодательную и исполнительную повестку, а значит и на темпы реализации ключевых программ в муниципалитетах. На избирательных участках Грозного повсеместно отмечается высокая явка, отметили в ведомстве. Жители начали приходить с самого раннего утра, и поток людей не уменьшается на протяжении всего дня, что свидетельствует о высокой гражданской активности горожан. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров также побывал на избирательных участках города, где ознакомился с организацией избирательного процесса «Текущая явка» и пообщался с избирателями и ответственными лицами. В мэрии добавили, что голосование проходит без нарушений. На участках организованы праздничные мероприятия. Звучит музыка и проходят народные гуляния. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Радио «Грозный».
1: 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, посвящается.
2: Хокшара Ахмат Хаджи Далгазуат Обалдылцын Куустай Пхейт Шокоучду Ахмат Хаджи Сталды Олвэл Цунау Бахандел Цунау Беркаттелы Ойнухчи Амкелхардэхкан Ойнухчи Чуах Майшарбин Нухчи Ам Хинз Масу ام نشوقات و چه خز اشتو دیک اشتو نخچی چیو تلوشو و غیل تلوشو تونا دل برکت با اندالشو و نخچی چو عدیش متکشو بلغ متکشو سپورتیا مسو اصلویشو مسو نگن ده هم دخشه دیک اشو الحمدلله سد دنیا دیا دخک متکش کالیوشو سالیلش زمان چو دخک اش سپورت زالش رزنی متکش که خلاصو Ой, ночью чу ахсан хаз спортзал, дик условий шел шметкш, сунгина яц, ой, ах я глу чуна, буалу балу чуна, диеш лу чуна, спорте лу чуна, мусу хум долуштух, иша дереги берка та Ахмат Хаджи бахан долуш, хилду, дал дейг алуэл Ахмат Хаджи, дал газуат обол долуцам.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Дальше сила дол Коран чва. Делех кюрш болчера билгало ютуш дал бог. Дунян чва дал лек дехник. Дунян чва дал дездиник. Дездешвег милла улах. И билгало юхона из делех кюрш хилар. Дунян чва дал дездиникуду. Дал адам куэлна адмыш юк апаймурш бахкитна. Дал адам куэлна дал адмыш юк адел гергарнах бахкитна. Дал лат куэлна дал латтан юк ах сила Макка Мадина езина. Дал бетниш куэлна бетниш юк адел мархи бут базбина. Дал диенош куэлна диенош юк эра дала ерп эрисканде рузбанде даздина. Дал дездин долхум миллох долхум дезгиечвег и дездешвег, цунсидешвег, из-за билгалу.

0: Dienosjuk ir szilárd időr. Hundohon elcsedele, dienosjuk ir hokáh, cállik csándé, dien hokáh, urán ájett, jeszúrat duaszindát, de lá rúzban hokáh, de le, gyumát szétilne, dien doksúrat duaszina. Szó bilgaldokku, jér del dizgilar. Del ilsnu aléhi szalátu wassalám, si hadísze ellá, Ше чох мал хақи еш дол диену шуқера у гурдезох беркати долде иза рузбанде душун алла. Кеч хадис адел илшно бох алейхи салату ва салам цам бусулста го рузбан ламаздин шолло рузбане ивагача и шолло рузбдар духуна дин кинвашна гешдер капарат бох. Дин кинвашна киран кинваш гешдер капарат тохан бох. Цул сон адел илшно бох алейхи салату ва салам Ос рузбанден чо сах душуна лейно дуния белхах эхерт белхах ухум дияхча дала цун луш. Ир Куран аят ва ман юазим шаайир Аллах залика ва ман юазим шаайир Аллах фа иннаха мин тақвал кулуб. Милла улах дал дез диник дез дияш алла дуэсу долга Куран аят тахан дол диян чоах иза ши мэти гюлш аят дон. Ва махка миллух мэти худавахча Дел дуаш лек долш гоуэн. Мэждиги шхулил и, хижри шхулил и, дуах харавай ербуал дабуулу чхэнаха, дагах Куран ху уш болнах хулил и, илм ху уш болнах хулил и, миллух ч мэтти худавага ча, заправке бисткачал с худавага ча, ох махка ха, дэл дэздин дол хума, дэл дуаш лек долш гуштуэн. И лек дэлар бахан худуон альча, цханстэк ахи гардуи. Таан ара вел тохуюгуш дол кан юхе дахуэттина каштас гуэль и ос каштас метта дэк лоцил цуа истага хор истага дэл дуаш лэк дакшуэ гуэ. Ос дэл дуаш лэк дэккар дэк ахиру и цаллик цашеку ютш. Цун дэра ох дэзиш дэнна, рузбанш дэнна, дэл дуаан жуаплуш дэн. Вэй гил хилар гуч дакуш, вэй заэб хилар гуч дакуш. Вай карах хумма цехлар гуш дохуш от вез сила уч Аллах дейли дюх вай. Таана миллух век таган ши дуния болх битина, ерде дез хиеча, ерде дез сила хиеча, ха вина дэла ердез дарна, ердез деш даху ехтену. Я Аллах везен дейл ха воза ли ду, ха сила ли ду, ха ола ли ду. Таана охруз бандина ду анжуап луш сах чуа дюх ухуга, дуния наха тхабилхша тадар. Дуния на хадол белхштадина цааш эхер тадолу тхабелхштадар. Озвесила уш Аллах делик, цо диник юхту уха цаават, цо юхту яхник дэ цаават. Озлек сила уш Аллах делик дюх вэй, вэй мэхкда. Дэл дин ох махка лэк дэккен волу изэ, цун эхто бар дэле дюх вэй, и могуш лил вар дэле дюх вэй. И Аллах дэл рэз мэл вол чумант эйт анис вар дюх вэй. И Аллах дейл рез вочуна, илар вар дюх вэй, вези сила волш дэла, таван сэнна, цабарт болуш, цакюк сэнна, дуния нах эхэртах, дэла кэхиятан бойл вэх.
1: Бисмиллахи ррахман ррахим. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллах.

0: Реклама.
1: «Волгопро» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волгопро» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса: подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент, огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус».

0: Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости. Маша Лушук в студии, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в первый день голосования вместе с вице-премьером Чеченской Республики, министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым посетил избирательную комиссию Чеченской Республики и Центр общественного наблюдения. Они ознакомились с ходом голосования, организацией работы избирательных комиссий и наблюдателей. По поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, обеспечена четкая и слаженная работа всех ответственных служб, созданы необходимые условия для проведение голосования в строгом соответствии с требованиями законодательства, обеспечение прозрачности избирательного процесса и соблюдение прав граждан. Каждый человек должен иметь возможность беспрепятственно проголосовать и быть уверенным в том, что его голос будет учтен, отметил Магомед Даудов. По его словам, в Чеченской Республике работают 20 территориальных и 541 участковая избирательная комиссия. Организовано общественное наблюдение. 18 сентября в Чеченской Республике стартовало трехдневное голосование. Жители региона избирают главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы, парламента Чеченской Республики, Грозненской городской думы, а также представителей органов местного самоуправления 15 муниципальных округов. В числе первых на избирательные участки пришли региональные координаторы федеральных партийных проектов «Единой России». Они также подчеркивают, что активная гражданская оппозиция является фундаментом стабильности и поступательного развития страны. Итоги текущей избирательные кампании напрямую повлияют на законодательную и исполнительную повестку, а значит и на темпы реализации ключевых программ в муниципалитетах. На избирательных участках Грозного повсеместно отмечается высокая явка, отметили в ведомстве. Жители начали приходить с самого раннего утра, и поток людей не уменьшается на протяжении всего дня, что свидетельствует о высокой гражданской активности горожан. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров также побывал на избирательных участках города, где ознакомился с организацией избирательного процесса «Текущая явка» и пообщался с избирателями и ответственными лицами. В мэрии добавили, что голосование проходит без нарушений. На участках организованы праздничные мероприятия. Звучит музыка и проходят народные гуляния. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам объяснили, какая защита смартфона оптимальная. Оптимальным способом защиты смартфона от несанкционированного доступа является сочетание надежного пароля и биометрии. По словам экспертов, распознавание лица или отпечатка пальца удобно для повседневной разблокировки, а код остается основным способом подтверждения личности. Также рекомендуется использовать длинный и непредсказуемый пин-код, либо буквенно-цифровой пароль. Биометрию при этом стоит подключить как дополнительный способ входа. Такой подход позволяет совместить удобство быстрой разблокировки с более надежной защитой устройства в ситуациях, когда биометрическая авторизация недоступна. Специалисты также посоветовали не использовать очевидные комбинации цифр и не сообщать установленный код другим людям. Вводить его на виду у посторонних тоже не стоит. Злоумышленник может запомнить комбинацию и попытаться получить доступ к устройству позже. В некоторых ситуациях смартфон самостоятельно запрашивает основной пароль вместо биометрии. Например, это происходит после перезагрузки устройства или при срабатывании предусмотренных производителем механизмов безопасности. По мнению экспертов, такая особенность дополнительно повышает уровень защиты, поскольку для доступа в этих случаях недостаточно одного отпечатка пальца или изображения лица. Если владелец опасается, что кто-то пытается разблокировать телефон без его согласия, биометрию можно временно отключить. После этого для следующего входа потребуется именно код-пароль. Это может пригодиться в ситуации, когда существует риск принудительной разблокировки смартфона с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Отдельное внимание эксперты советуют уделить сим-карте. Для нее также можно установить пин-код. Такая мера защищает номер в случае, если злоумышленник получил физический доступ к сим-карте и попытается использовать его в другом устройстве. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

Алахта има шут эреш хирю. Кулынахи бюйту чулек харчу мугря. Шусидя шхуттурю даймах кахбайнаш.

0: Радио «Грозный».
1: В Чеченской Республике начал работу телефон горячей линии главы Чеченской Республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. В случае возникновения проблем с ведением бизнеса предприниматели могут обратиться по номеру 8-967-225-95-95, 8-967-225-95-95.

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовый стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джиланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. И еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: новости.
1: Маша Лушук в студии, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в первый день голосования вместе с вице-премьером Чеченской Республики, министром по национальной

политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым, посетил избирательную комиссию Чеченской Республики и Центр общественного наблюдения. Они ознакомились с ходом голосования, организацией работы избирательных комиссий и наблюдателей. По поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, обеспечена четкая и слаженная работа всех ответственных служб, созданы необходимые условия для проведения голосования в строгом соответствии с требованиями законодательства, обеспечение прозрачности избирательного процесса и соблюдение прав граждан. Каждый человек должен иметь возможность беспрепятственно проголосовать и быть уверенным в том, что его голос будет учтен, отметил Магомед Даудов. По его словам, в Чеченской Республике работают 20 территориальных и 541 участковая избирательная комиссия. Организовано общественное наблюдение. 18 сентября в Чеченской Республике стартовало трехдневное голосование. Жители региона избирают главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы, парламента Чеченской Республики, Грозненской городской думы, а также представителей органов местного самоуправления 15 муниципальных округов. В числе первых на избирательные участки пришли региональные координаторы федеральных партийных проектов «Единой России». Они также подчеркивают, что активная гражданская оппозиция является фундаментом стабильности и поступательного развития страны. Итоги текущей избирательной кампании напрямую повлияют на законодательную и исполнительную повестку, а значит и на темпы реализации ключевых программ в муниципалитетах. На избирательных участках Грозного повсеместно отмечается высокая явка, отметили в ведомстве. Жители начали приходить с самого раннего утра, и поток людей не уменьшается на протяжении всего дня, что свидетельствует о высокой гражданской активности горожан. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров также побывал на избирательных участках города, где ознакомился с организацией избирательного процесса, текущая явка и пообщался с избирателями и ответственными лицами. В мэрии добавили, что голосование проходит без нарушений. На участках организованы праздничные мероприятия. Звучит музыка и проходят народные гуляния. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обратитесь.

обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

Минске работают 20 территориальных и 541 участковая избирательная комиссия. Организовано общественное наблюдение. 18 сентября в Чеченской Республике стартовало трехдневное голосование. Жители региона избирают главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы, парламента Чеченской Республики, Грозненской городской думы, а также представителей органов местного самоуправления 15 муниципальных округов. В числе первых на избирательные участки пришли региональные координаторы федеральных партийных проектов «Единой России». Они также подчеркивают, что активная гражданская оппозиция является фундаментом стабильности и поступательного развития страны. Итоги текущей избирательные кампании напрямую повлияют на законодательную и исполнительную повестку, а значит и на темпы реализации ключевых программ в муниципалитетах. На избирательных участках Грозного повсеместно отмечается высокая явка, отметили в ведомстве. Жители начали приходить с самого раннего утра, и поток людей не уменьшается на протяжении всего дня, что свидетельствует о высокой гражданской активности горожан. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров также побывал на избирательных участках города, где ознакомился с организацией избирательного процесса «Текущая явка» и пообщался с избирателями и ответственными лицами. В мэрии добавили, что голосование проходит без нарушений. На участках организованы праздничные мероприятия. Звучит музыка и проходят народные гуляния. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

История – это карта, на которой высечен путь народа через столетия. События, которые остались в веках, и личности, которые вершили судьбы. Знакомство с самыми яркими из них в программе «Голос предков» на радио «Грозный». Есть страницы истории, о которых принято говорить громко. А есть те, которые на протяжении десятилетий окружены легендами, противоречиями и человеческими судьбами. Сегодня мы поговорим об одном из таких явлений, как обречество. Само слово «обрек» у многих вызывает совершенно разные ассоциации. Для одних это человек вне закона, разбойник и мститель. Для других – символ свободолюбия, мужества и сопротивления. А в народной памяти некоторые обреки и вовсе превратились в героев легенд. Но кем они были на самом деле? Почему человек становился обреком?

0: что заставляло его уходить в горы, порывать с обычной жизнью и вступать в противостояние с властью, обществом или конкретными людьми. И где заканчивается история и начинается красивая легенда. Сегодня попробуем разобраться в этом непростом явлении вместе с нашим гостем, кандидатом исторических наук Исламом Хатоевым.
1: Ну, во-первых, это явление, такое понятие кавказское, оно присуще именно народам Кавказа. И связано оно, некоторые исследователи считают, такое более или менее распространенное явление с 18 века. Ну, если подходит это слово классический период, то это, конечно, уже 19 и начало 20 века. Разные ученые выдвигают разные версии, причем и наши черкесские коллеги, осетинские коллеги, азербайджанские коллеги и другие. Происхождение этого слова – обрек. Ну, во-первых, оно означает человек, который вне закона. То есть в том или ином виде в конфликте, ну, скажем, с властью, да, с легитимностью вообще, если в общем дать такую характеристику. Почему я так расплывчато говорю? Потому что оно на разных этапах имело свое значение, это слово. Был период, когда, допустим, обрек в чеченском понимании – это оборг. Наши коллеги считают, что это именно чеченское происхождение этого слова. Есть ряд других версий. Вот, и что человек, который, ну, допустим, если совершил там убийство, да, допустим, и он, чтобы вот не подставлять других родственников, он уходит на, скажем так, нелегальное положение, да, он уходит в горы, уходит в лес, ведет такой скитальческий образ жизни. Когда наступил 19 век, и практически почти весь этот век шла Кавказская война, то появились люди, которые назывались обреками, которые воевали, да, против царских войск. И, наконец, уже такой период, так сказать, и романтизации, что принято говорить, народных мстителей, когда люди шли, уходили из общества, становились вне закона и превращались, ну, в народных мстителей.
0: Почему некоторые обреки спустя годы становились героями народных преданий, что превращало человека, которого власть считала преступником, в глазах народов защитника или даже национального героя?
1: Почему-то я придерживаюсь именно точки зрения наших коллег с нашей республики про этимологию этого слова, потому что оно наиболее, на мой взгляд, четко определяет это понятие. Потому что обург, да, обрек, обург на чеченском, то есть оно несет в себе и отрицательную нагрузку, да, и положительную нагрузку. А противоречие ли это? Не совсем противоречие. Почему? Потому что зависело именно от человека. Немало специалистов из Европы сравнивают вот обреков кавказских, ну, с образом Робин Гуда, да, то есть тот, который помогает обездоленным, да, вот, выступает против власти несправедливой и так далее. И те люди, которые вот становились на этот путь, они с течением времени, да, превращались в буквальном смысле в народных национальных героев.
0: Мы знаем имена целого ряда знаменитых кавказских обреков. Какие фигуры, на ваш взгляд, наиболее показательны для понимания самого феномена обречества?
1: Ну, если вы спросите любого исследователя, кто занимался 19-20 веком, я имею в виду независимо от региона, даже страны, кто немножко понимает в кавказской истории, да, то любой он назовет первую фигуру, фигуру Зелимхана Кушмазукаева, да, обрека, которого 10 лет искала власть, 10 лет не могла его поймать, он получил даже прозвище Неуловимого и стал национальным героем. Да, он до сих пор является национальным героем, хотя в разные периоды были попытки дискредитировать его имя. Например, приводились такие примеры, что обрек Зелимхан, если совершал какой-то акт мести в отношении высокопоставленного чиновника, да, военного и так далее, то из-за этого потом страдали люди там, сел там, да, или родственники, дальние родственники и так далее. Здесь надо поставить все, так говорится, с головы на ноги, как говорится, потому что он был и так вне закона объявлен властью, он и так был разыскиваем, да, а если власть официальная начинала преследовать невинных людей, то чья это вина в первую очередь? Надо вот таким вопросом задаться, чтобы понять ситуацию. Есть те, которые пытаются дискредитировать образ Зелимхана Карачаевского, потому что они не в состоянии, они не способны понять вот его благородные поступки. Например, когда он заранее предупреждал о том, что он того или иного чиновника убьет, да? Или когда он совершил, допустим, нападение на Кизлярский банк, когда он заранее отправил записку, сказал, какое время он там будет. И когда он, допустим, защищал обездоленных, униженных, да, обиженных властью и так далее. То есть он, ну, скажем, такая яркая такая фигура. И, кстати, за его поимку сначала было 10 тысяч рублей объявлено государством, а потом и 18 тысяч. Напомню, что в то время корова стоила 60 рублей. Какая-то сумма, можно себе представить, да? И это единственный обрек, о котором писали даже питерские газеты. То есть он был знаменит на всю страну, и поэтому образ сохранился как героя. Были, допустим, такие обреки, как, ну, допустим, Буба, это лезгинский обрек, да, были черкесские, осетинские обреки, был, допустим, Али Хильский, это дагестанский тоже обрек, был Соломбек Сагапшинский, да, и так далее. Есть

0: Вара Гехинский, знаменитый абрек. То есть немало было абреков, имена которых вошли в историю. Они есть, о них говорится, даже слагаются легенды, сочиняются песни, народный фольклор и так далее. То есть вот такая плеяда этих абреков, которая была связана с очень сложным периодом. Каким? Ну, в первую очередь, с 19 века, начало 20-м. Утверждение царской власти на Кавказе. Выстроение отношений с населением, которое во многом исповедовало ислам, придерживалось шариатских порядков, адатов и так далее. Вот, встроение их в систему государственности России того периода. И вот такие, значит, имена, о которых мы сегодня говорим, они вот на гребне этой борьбы, на гребне этих процессов, они появились.
1: Сегодня мы попытались посмотреть на обречество не только как на красивую легенду о людях, ушедших в горы, но прежде всего как на сложное историческое явление. За каждой легендой стоял живой человек со своим характером, своей болью, своими убеждениями и своими ошибками. И, наверное, именно поэтому к истории обречества стоит относиться без крайностей, не превращая всех обреков ни в безусловных героев, ни в безликих преступников. Потому что история Кавказа – это история людей, которые жили в непростое время, защищали свою честь, мстили, боролись, ошибались и порой становились легендами еще при жизни. А легенда – это уже то, что остается после человека. История – это карта, на которой высечен путь народа через столетия. События, которые остались в веках, и личности, которые вершили судьбы. Знакомство с самыми яркими из них в программе «Голос предков» на радио «Грозный».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.